хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Это всем было важно, смотреть, куда катится мир. Мы ворчали на наших детей и соседей и выбрасывали песни в эфир. Мы уходим.

все просто музыка, просто музыка, просто слова. Все ждут, когда наступит хоть что-нибудь, я жду, когда наступит весна. А пока это все просто музыка,

просто музыка, просто музыка.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 26. Малооблачно, ветер южный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянский шахматист и гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что не оставляет надежд на титул чемпиона мира. Напомню, Ян в 2023 году в поединке за титул уступил китайцу Дин Ли Женю, а до этого, за два года, в 2021-м, проиграл норвежцу Магнусу Карлсону. Добавлю, недавно Ян Непомнящий на международном турнире по классическим шахматам Узбекистан Чес Кап занял третье место. Брянские спортсмены в процессе активной подготовки к мировому первенству по тяжелой атлетике в Колумбии. Участие в состязаниях примут спортсмены в возрасте до 17 лет. В составе сборной России на главном старте сезона выступят два представителя брянщины – Николай Ратник в категории до 71 килограмма и Александра Лысенкова в категории до 69 килограммов. Напомню, путевку на эти престижные состязания ребята получили, успешно выступив на спартакиаде Центрального федерального округа. Тогда 14 спортсменов из Десны, Олимпа и Стали представляли брянщину. Девушки от 13 до 17 лет положили в копилку брянской сборной 4 бронзы. Юноши добавили еще 2 третьих места. Лучших результатов в своих весовых категориях добились Александра Лысенкова, Злата Спицына и Николай Ратник. Они завоевали золотые награды. Брянский баскетбольный клуб «Десна» продолжает активную работу на трансферном рынке. Состав команды комплектуется за счет перспективных игроков, уже игравших в прошлом сезоне за «Десну». Впрочем, есть и новички. Одним из них стал опытнейший Азат Токмаков. Он воспитанник казанского «Уникса», играл за молодежную сборную России, на взрослом уровне заявил о себе в Новосибирске, где провел большую часть карьеры и стал капитаном команды. Также он выступал за Свердловский «Темп» и подмосковные «Химки». Его спортивные достижения – это обладатель Кубка России, двукратный серебряный и бронзовый призер Суперлиги. Продлил еще на один год контракт с Десной и Евгений Новоселов, один из самых скоростных игроков прошлого сезона. Он всегда показывает яркую игру, болельщикам он импонирует не только точными бросками, но и эффективными проходами под кольцо соперника. В Брянской области открылся Центр адаптивных видов спорта для ветеранов специальной военной операции. Он ориентирован на проведение консультаций по различным видам спорта. Кроме того, увлекает бойцов занятия физической культурой и спортом и способствует их реабилитации. На площадке можно заниматься фитнесом, боксом, дартсом, армрестлингом, настольным теннисом или выбрать силовые занятия. Таким образом, в Брянской области создана комплексная система поддержки ветеранов спецоперации на Украине, одним из важных направлений которой стал именно спорт. Многие участники боевых действий именно в спорте находят не только способ реабилитации, но и возможности для самореализации. Ветераны, участвующие в спортивных состязаниях, становятся вдохновляющим примером для молодежи и строят планы на будущее. Отмечу, подобную площадку планируют открыть также в Клинцах. В Брянске пройдет чемпионат области по кабельному вейкборду. Соревнования будут проводить по нескольким категориям: юноши и девушки до 14 лет, ветераны, мужчины до 40 лет, мастерс, мужчины от 30 лет, любители, мужчины и женщины, а также открытая категория. Турнир пройдет в областном центре на территории вейк-парка с 10 по 12 июля. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится, возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем, так все тихо, сухо, да правильно. Я же из тех, кому нет победы днем.

пасухе ведро полное, между фар лесой живьем пламени. Я так мал, а вокруг все огромное, и плевать, что ни ружья, да ни знамени. Небо звездное, сердце августа, оглянись, расцветает пророчество. Тело степь мое, одиночество, смерти нет.

Небо звездное, руки августа, на дороге машин метелица. Что пожнем, когда пыль рассеется? Степь красна, как чернила Фауста. Ночь светла, как круги от времени. Что забросил я в смерть уставшую? Все дороги растут из семени, не дошедшие.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 26. Малооблачно, ветер южный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 5 часов.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: страсть. Это рок.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 26. Малооблачно, ветер южный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. На границе Брянской области с Белоруссией украинский дрон атаковал туристический автобус с пассажирами, который следовал из Минска в Анапу. В результате пострадали 2 человека. Как уточнил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, пассажиров поместили в пункт временного размещения, их обеспечили горячим питанием. Среди пассажиров пострадавших нет, для них была организована работа психолога. Отмечается, атака вела с помощью дрона самолетного типа. При этом удар назван целенаправленным. По данному факту Следственный комитет России завел уголовное дело о террористическом акте. Это уже вторая атака на автобус с гражданами Беларуси. Напомню, 17 июня украинский дрон ударил по автобусу, который вез на отдых в Геленджик детей-спортсменов из Гомельской области. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Еще 8 человек получили ранения, среди них 6 детей. Брянские ветераны специальной военной операции Роман Свеженцев и Денис Ануфриев стали победителями и призерами чемпионата по профессиональному мастерству «Обилимпикс», итоги которого подведены в Казани. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это отличный результат. Парни достойно представили нашу область на федеральном уровне. Роман – финалист в компетенции предпринимательства. Он продолжит борьбу за звание лучшего в финале «Обилимпикса», который пройдет в Москве. Денис показал высокий уровень мастерства и занял 4 место в номинации «Техник-протезист». Подчеркивается, для защиты защитников Отечества чемпионат стал отправной точкой на пути к освоению востребованных компетенций и успешному трудоустройству, благодаря чему герои сегодня смогут вернуться к активной жизни. Возобновление переговоров между Россией и Украиной возможно только при наличии у Киева конструктивных предложений. При этом в Российском министерстве иностранных дел подчеркивают, судя по риторике киевского режима, совместному заявлению Евротройки о намерении производить дальнобойное оружие для украинских военных, а также высказывание послов Британии, Франции и Германии на встрече в российском дипломатическом ведомстве, признаков такой конструктивной повестки пока не наблюдается. Российская сторона отмечает, попытки Украины говорить с Москвой языком шантажа и выдвигать неадекватные требования для завершения конфликта категорически неприемлемы. Президент России Владимир Путин заявил, Москва готова к переговорам с Киевом только при условии учета сложившихся реалий на линии боевого соприкосновения и соблюдения долгосрочных национальных интересов Российской Федерации. В России выполнена замена 5-й части лифтов, которые по плану должны обновиться до 2030 года. Как сообщает Минстрой, в этот промежуток предстоит заменить 88 тысяч лифтов. Почти 70 тысяч из них уже отработали нормативный срок и эксплуатируются на основании отсрочки до февраля 2030 года. Рынок первичного жилья, который долгие годы был основным источником заказов для лифтовых заводов, сейчас заметно охладел. Высокие ставки по ипотеке и сворачивание льготных программ снизили темпы запуска новых проектов. Именно замена изношенного оборудования, а не оснащение новостроек становится главным драйвером рынка на ближайшие годы. Замена лифта – это одна из самых дорогостоящих статей капитального ремонта, и в региональных фондах средств хронически не хватает. Актуальный курс американского доллара – 77 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 71 копейка. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 28 градусов. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный – от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Реклама.
1: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
2: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 30. Возможен дождь, ветер юго-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
0: Подъезд.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Масштабное обновление дорог ведется во всех районах Брянской области в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Брянске продолжается строительство дороги Дублера по улице Карачишской протяженностью порядка 3,5 километров. Новая транспортная артерия обеспечит удобную связь между районами города и ликвидирует заторы в центре Брянска, тем самым существенно уменьшит уровень загруженности основных транспортных магистралей. В прошлом году президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции напомнил дал старт новому путепроводу в Униче. Этот важный объект капитально отремонтирован, хотя фактически построен заново в рамках национального проекта. Путепровод обеспечивает удобное сообщение города с федеральной трассы, а также областным центром. Как подчеркнул Егор Ковальчук, в нынешнем году будут обновлены более 20 километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость и отличаются высокой интенсивностью движения. Тематические профильные смены «Юный исследователь» будут открыты в брянских оздоровительных лагерях. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время уделяется особое внимание подросткам из семей участников специальной военной операции, помимо этого ребятам, состоящим на профучете, детям из приграничных регионов, а также детям-сиротам. Руководитель области указал, программа успешно работает во всех всероссийских детских центрах. С учетом артековского опыта в Брянской области будет создано сразу несколько модулей. В детских лагерях появится правовое, криминалистическое, спортивное и патриотическое направление. В этом году будут помогать сотрудники Следственного комитета. Аналогичную работу они уже проводят в профильных кадетских классах. Посевная кампания в России завершается. В правительстве отмечают, прогнозы на урожай зерна давать пока рано, но ожидания хорошие. Согласно отраслевым данным, в прошлом году его собрали более 144 миллионов тонн. Добавлю, на юге уже стартовала уборочная кампания. Первые намолоты озимого ячменя в Ростовской области, а также в Ставропольском и Краснодарском краях существенно превысили показания прошлого года. Кроме того, аналитический центр прогнозирует резкий рост сбора пшеницы. Прошлый сезон на юге выдался аномально сложным. Озимые культуры пострадали от засухи в критические фазы вегетации, а нынешняя зима и весна оказались куда более благоприятными. Достаточное увлажнение почвы и мягкие температуры позволили посевам сформировать хороший колос. Банк России учтет ситуацию на топливном рынке при оценке инфляционных рисков и подготовке нового прогноза. Регулятор будет следить за поставками, динамикой цен и мерами правительства по стабилизации ситуации. Отмечается, в июле Центробанк обновит весь макроэкономический прогноз. Неполная загрузка предприятий топливной отрасли в течение нескольких месяцев может оказать сдерживающее влияние на рост экономики. Сейчас Центробанк ожидает увеличения ВВП в нынешнем году от 0,5 до 1,5%. При этом подчеркивается, ситуация на топливном рынке не требует проведения внеочередного заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, дефицит топлива существует, но не носит критического характера. Президент также поручил рассмотреть дополнительные меры для стабилизации снабжения граждан и бизнеса. Реальный курс американского доллара 77 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты 88 рублей 71 копейка. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 28 градусов. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Реклама.
1: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
2: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
3: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
4: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 30. Возможен дождь, ветер юго-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.

0: хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето? Скидки вы желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ Аэропарк по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в Аэро.
3: Возвращайтесь. 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
10: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
11: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
12: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
13: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. На границе Брянской области с Белоруссией украинский дрон атаковал туристический автобус с пассажирами, который следовал из Минска в Анапу. В результате пострадали 2 человека. Как уточнил временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, пассажиров поместили в пункт временного размещения, их обеспечили горячим питанием. Среди пассажиров пострадавших нет, для них была организована работа психолога. Отмечается, атака вела с помощью дрона самолетного типа. При этом удар назван целенаправленным. По данному факту Следственный комитет России завел уголовное дело о террористическом акте. Это уже вторая атака на автобус с гражданами Беларуси. Напомню, 17 июня украинский дрон ударил по автобусу, который вез на отдых в Геленджик детей-спортсменов из Гомельской области. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Еще 8 человек получили ранения, среди них 6 детей. Брянские ветераны специальной военной операции Роман Свеженцев и Денис Ануфриев стали победителями и призерами чемпионата по профессиональному мастерству «Обилимпикс», итоги которого подведены в Казани. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это отличный результат. Парни достойно представили нашу область на федеральном уровне. Роман – финалист в компетенции предпринимательства. Он продолжит борьбу за звание лучшего в финале «Обилимпикса», который пройдет в Москве. Денис показал высокий уровень мастерства и занял 4-е место в номинации «Техник-протезист». Подчеркивается, для защиты защитников Отечества чемпионат стал отправной точкой на пути к освоению востребованных компетенций и успешному трудоустройству, благодаря чему герои сегодня смогут вернуться к активной жизни. Возобновление переговоров между Россией и Украиной возможно только при наличии у Киева конструктивных предложений. При этом в Российском министерстве иностранных дел подчеркивают, судя по риторике киевского режима, совместному заявлению Евротройки о намерении производить дальнобойное оружие для украинских военных, а также высказывание послов Британии, Франции и Германии на встрече в российском дипломатическом ведомстве, признаков такой конструктивной повестки пока не наблюдается. Российская сторона отмечает, попытки Украины говорить с Москвой языком шантажа и выдвигать неадекватные требования для завершения конфликта категорически неприемлемы. Президент России Владимир Путин заявил, Москва готова к переговорам с Киевом только при условии учета сложившихся реалий на линии боевого соприкосновения и соблюдения долгосрочных и национальных интересов Российской Федерации. В России выполнена замена 5-й части лифтов, которые по плану должны обновиться до 2030 года. Как сообщает Минстрой, в этот промежуток предстоит заменить 88 тысяч лифтов. Почти 70 тысяч из них уже отработали нормативный срок и эксплуатируются на основании отсрочки до февраля 2030 года. Рынок первичного жилья, который долгие годы был основным источником заказов для лифтовых заводов, сейчас заметно охладел. Высокие ставки по ипотеке и сворачивание льготных программ снизили темпы запуска новых проектов. Именно замена изношенного оборудования, а не оснащение новостроек становится главным драйвером рынка на ближайшие годы. Замена лифта – это одна из самых дорогостоящих статей капитального ремонта, и в региональных фондах средств хронически не хватает. Стальный курс американского доллара – 77 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 71 копейка. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 28 градусов. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». УКРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
9: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
10: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Да вот, нам лучше с тобой рассказ. Все дела. Я говорю, что такое? Да не хочу тебе рассказывать. Ну я такой сразу, ну ладно, говорю, я поехал. Проводи меня там. Поезда не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну ты многого не знаешь там. Я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречала. Вот. А ее подружки, которые там с нами, были все время там. Они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, я говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус и уезжаю. А потом она мне присылает...

0: 2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Концерты.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц, расскажу вам, что предлагают музыкальные площадки города. Рок-выпускной состоится в клубе «Цензура» 4 июля. Рок-выпускной – это совместный проект Брянского шума и творческой площадки «Цензура», ставшей доброй традицией в конце учебного года на протяжении нескольких лет. На сцене выступят группы «Камергер», «Призраки в моем городе», «Бар хороших людей», «Стереокома», а также специальный гость, который пока что держится в секрете. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
2: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
5: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

Путь. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 30. Возможен дождь, ветер юго-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолета»? Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
7: «Ну, а ты?»
6: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: радио.
1: В старом доме за горой ночью слышен волчий вой.

0: Венские 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ситуация на топливном рынке выступила самым сильным стимулом к продажам транспортных средств с электрическими и гибридными силовыми установками. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Похоже, что кроссовер Evolute iSpace, который собирают в Липецке, стал настоящим хитом продаж среди, скажем так, зеленых автомобилей, разойдясь тиражом в 337 штук. Чуть-чуть отстает от него импортный гибрид от Geely семейства Galaxy, который купили 328 раз. На третьем месте еще один, ну, скажем так, наш кроссовер Voya Free с результатом в 301 проданную штуку. Замыкают пятерку GAC S7, 153 реализованных автомобиля, и Exeed Xlantix, 127 штук. Интересно, что почти все эти гибриды работают по принципу «двигатель только для зарядки», то есть бензиновый мотор не крутит колеса, а просто подпитывает батарею. Исключение составляет как раз гибрид от Geely, у которого есть и прямое подключение. Все они могут проехать больше сотни километров на одном электричестве, что очень удобно, особенно для городских поездок. И, конечно же, все они поддерживают быструю зарядку, то есть полчаса и батарея с 20 до 80% у вас имеется. При этом бензиновый бак обеспечивает и привычный запас хода. Однако, несмотря на такой интерес, рынок сталкивается с проблемой. Спрос на такие транспортные средства растет быстрее, чем их успевают производить. Например, Evolute iJoy, который тоже очень популярен, сейчас в дефиците у дилеров. Из-за этого на некоторые модели образовались небольшие очереди. Evolute iSpace придется подождать около недели, а iJoy уже несколько недель. Чтобы сократить это время, производство уже наращивают, обещая увеличить поставки. В то же время на вторичном рынке электрокаров тоже происходят изменения. Объявление о продаже подержанных машин стало примерно на треть меньше. Видимо, все самые выгодные предложения уже раскуплены и сняты с продажи. В целом, статистика показывает, что рынок на автомобили, ну скажем так, на новой энергии, активно рос еще и до всяких проблем с бензином. За первые 5 месяцев нынешнего года продажи новых гибридов подскочили аж на 125% по сравнению с годом предыдущим, а в 2025 году их было реализовано более 24,5 тысяч штук. Новых электромобилей реализовали почти 4 тысячи штук, то есть таким образом рост тоже на 12,5%. При этом спрос на подержанные машины увеличился аж на треть, было реализовано в нашей стране 6 тысяч штук.
0: Автомобильные факты.
1: Дилерское сообщество фиксирует устойчивый рост интереса к электрифицированным транспортным средствам, в частности гибридам и электромобилям. Особый импульс получил сегмент подключаемых и последовательных гибридов, что объясняется их привлекательностью для потребителя, скажем так, как золотой середины, которая позволяет ими пользоваться как электричками в городских условиях, минимизируя зависимость от развитости зарядной инфраструктуры. Дополнительным катализатором этого процесса стал недавний информационный фон, связанный с топливным рынком, очереди на автозаправочных станциях, рост цен и дискуссии о возможных перебоях с поставками топлива. Все эти факторы, разумеется, послужили главным триггером для тех, кто ранее лишь рассматривал покупку электромобиля или гибрида, а также, ну, побудил часть клиентов, уже находящихся на стадии выбора или даже сделки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, пересмотреть свои предпочтения. Нет, это не свидетельствует о мгновенной и тотальной трансформации рынка, но указывает на значительный поведенческий сдвиг. Потребители стали комплексно оценивать покупку, учитывая не только первоначальную стоимость, но и общую стоимость владения, помимо этого доступность топлива, а также эксплуатационные риски и степень личной независимости от ситуации на заправках. Наибольшим спросом пользуются уже узнаваемые и проверенные временем модели. Несмотря на отсутствие тотального дефицита по отдельным высоколиквидным моделям электромобилей, а также по конкретным комплектациям, цветам и версиям с оптимальным соотношением цены, оснащения и запаса хода, наблюдается ограниченность предложений. По прогнозам, к концу текущего года доля гибридных автомобилей на рынке может достигнуть аж 10%. При этом, скажем так, чистые электромобили сохраняют все-таки статус низшего сегмента. Их доля остается на уровне 1% без существенных изменений. Известно, что в России в настоящее время функционирует порядка 10 тысяч зарядных станций. Хотя, конечно, операторы отмечают, увеличение количества зарядных сессий это вряд ли приведет к образованию очередей на электрических заправках, поскольку значительная часть владельцев электромобилей и гибридов имеет возможность заряжать свои транспортные средства в собственных загородных домах. Вот такие тенденции сегодняшнего времени, друзья. Держите ушки на макушке. Удачи!
0: За баранкой!

0: Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 832-01.
4: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
5: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
2: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето?
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть.
1: Страсть.
0: Это
2: в эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 30. Возможен дождь, ветер юго-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
3: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето?
1: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
5: Мам! А мам? Мам!
6: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
7: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Масштабное обновление дорог ведется во всех районах Брянской области в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Брянске продолжается строительство дороги Дублера по улице Карачишской протяженностью порядка 3,5 километров. Новая транспортная артерия обеспечит удобную связь между районами города и ликвидирует заторы в центре Брянска, тем самым существенно уменьшит уровень загруженности основных транспортных магистралей. В прошлом году президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции напомнил дал старт новому путепроводу в Униче. Этот важный объект капитально отремонтирован, хотя фактически построен заново в рамках национального проекта. Путепровод обеспечивает удобное сообщение города с федеральной трассы, а также областным центром. Как подчеркнул Егор Ковальчук, в нынешнем году будут обновлены более 20 километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость и отличаются высокой интенсивностью движения. Тематические профильные смены «Юный исследователь» будут открыты в брянских оздоровительных лагерях. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время уделяется особое внимание подросткам из семей участников специальной военной операции, помимо этого ребятам, состоящим на профучете, детям из приграничных регионов, а также детям-сиротам. Руководитель области указал, программа успешно работает во всех всероссийских детских центрах. С учетом артековского опыта в Брянской области будет создано сразу несколько модулей. В детских лагерях появится правовое, криминалистическое, спортивное и патриотическое направление. В этом году будут помогать сотрудники Следственного комитета. Аналогичную работу они уже проводят в профильных кадетских классах. Посевная кампания в России завершается. В правительстве отмечают, прогнозы на урожай зерна давать пока рано, но ожидания хорошие. Согласно отраслевым данным, в прошлом году его собрали более 144 миллионов тонн. Добавлю, на юге уже стартовала уборочная кампания. Первые намолоты озимого ячменя в Ростовской области, а также в Ставропольском и Краснодарском краях существенно превысили показания прошлого года. Кроме того, аналитический центр прогнозирует резкий рост сбора пшеницы. Прошлый сезон на юге выдался аномально сложным. Озимые культуры пострадали от засухи в критические фазы вегетации, а нынешняя зима и весна оказались куда более благоприятными. Достаточное увлажнение почвы и мягкие температуры позволили посевам сформировать хороший колос. Банк России учтет ситуацию на топливном рынке при оценке инфляционных рисков и подготовке нового прогноза. Регулятор будет следить за поставками, динамикой цен и мерами правительства по стабилизации ситуации. Отмечается, в июле Центробанк обновит весь макроэкономический прогноз. Неполная загрузка предприятий топливной отрасли в течение нескольких месяцев может оказать сдерживающее влияние на рост экономики. Сейчас Центробанк ожидает увеличения ВВП в нынешнем году от 0,5 до 1,5%. При этом подчеркивается, ситуация на топливном рынке не требует проведения внеочередного заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, дефицит топлива существует, но не носит критического характера. Президент также поручил рассмотреть дополнительные меры для стабилизации снабжения граждан и бизнеса. Реальный курс американского доллара – 77 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 71 копейка. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 28 градусов. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
2: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолето»?
3: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
8: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
9: Прорвемся.
8: Грязное стекло и фары?
9: Ерунда.
8: Гололед?
9: Выкрутимся.
10: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
11: Мы обязательно встретимся.

0: Реклама.
1: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 30. Возможен дождь, ветер юго-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72 41 41.
3: Родная!

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето? Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 832-01.
4: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это

0: два радио. В Брянске 11 часов. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Брянский шахматист и гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что не оставляет надежд на титул чемпиона мира. Напомню, Ян в 2023 году в поединке за титул уступил китайцу Дин Ли Женю, а до этого, за два года, в 2021-м, проиграл норвежцу Магнусу Карлсону. Добавлю, недавно Ян Непомнящий на международном турнире по классическим шахматам Узбекистан ЧЕС-кап занял третье место. Брянские спортсмены в процессе активной подготовки к мировому первенству по тяжелой атлетике в Колумбии. Участие в состязаниях примут спортсмены в возрасте до 17 лет. В составе сборной России на главном старте сезона выступят два представителя брянщины: Николай Ратник в категории до 71 килограмма и Александра Лысенкова в категории до 69 килограммов. Напомню, путевку на эти престижные состязания ребята получили, успешно выступив на спартакиаде Центрального федерального округа. Тогда 14 спортсменов из Десны, Олимпа и Стали представляли брянщину. Девушки от 13 до 17 лет положили в копилку брянской сборной 4 бронзы. Юноши добавили еще 2 третьих места. Лучших результатов в своих весовых категориях добились Александра Лысенкова, Злата Спицына и Николай Ратник. Они завоевали золотые награды. Брянский баскетбольный клуб «Десна» продолжает активную работу на трансферном рынке. Состав команды комплектуется за счет перспективных игроков, уже игравших в прошлом сезоне за «Десну». Впрочем, есть и новички. Одним из них стал опытнейший Азат Токмаков. Он воспитанник казанского «Уникса», играл за молодежную сборную России. На взрослом уровне заявил о себе в Новосибирске, где провел большую часть карьеры и стал капитаном команды. Также он выступал за Свердловский «Темп» и подмосковные «Химки». Его спортивные достижения – это обладатель Кубка России, двукратный серебряный и бронзовый призер Суперлиги. Продлил еще на один год контракт с Десной и Евгений Новоселов, один из самых скоростных игроков прошлого сезона. Он всегда показывает яркую игру, болельщикам он импонирует не только точными бросками, но и эффективными проходами под кольцо соперника. В Брянской области открылся Центр адаптивных видов спорта для ветеранов специальной военной операции. Он ориентирован на проведение консультаций по различным видам спорта. Кроме того, вовлекает бойцов в занятия физической культурой и спортом и способствует их реабилитации. На площадке можно заниматься фитнесом, боксом, дартсом, армрестлингом, настольным теннисом или выбрать силовые занятия. Таким образом, в Брянской области создана комплексная система поддержки ветеранов спецоперации на Украине, одним из важных направлений которой стал именно спорт. Многие участники боевых действий именно в спорте находят не только способ реабилитации, но и возможности для самореализации. Ветераны, участвующие в спортивных состязаниях, становятся вдохновляющим примером для молодежи и строят планы на будущее. Отмечу, подобную площадку планируют открыть также в Клинцах. В Брянске пройдет чемпионат области по кабельному вейкборду. Соревнования будут проводить по нескольким категориям: юноши и девушки до 14 лет, ветераны, мужчины до 40 лет, мастерс, мужчины от 30 лет, любители, мужчины и женщины, а также открытая категория. Турнир пройдет в областном центре на территории вейк-парка с 10 по 12 июля. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставка. И разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН И 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Первое летописное упоминание об одном из старинных сел Брянского края Верещаки относится к 1609 году. Считается, что его название связано с характером окружающей местности. Земля, на которой возникло село, была покрыта вереском. Сейчас многим знаком можжевельник, а в старину он назывался вересом. Кое-где в лесных краях можжевельник именуют ласково и звучно «бружевельник», «багульник». Это тот же верес. Одно из ведущих мест в России среди промыслов, связанных с лесом, занимал бортничество. Борть – это дуплистое дерево, в котором водятся пчелы – колода для пчел. Отсюда пошло слово бортничество – лесное пчеловодство, добыча меда диких пчел. О развитии бортничества на земле Брянской напоминает и название села Троебортное, что в Севском районе. Что значит слово дегтяной – дегтяревский? Оно произошло от слова дёготь, что означает смолистая и пригорелая жидкость, выгоняемая из бересты огнем. Дёготный, дегтяной, дегтевой, к дёгтю относительно. Дегтярить, дегтярничать – значит торговать дегтем. О добыче и производстве так необходимого в то время дегтя свидетельствуют названия брянских деревень, сел и поселков. Дегтярная, Дегтярь, Дегтяревка и Дегтяново.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
2: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето?
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
8: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru.
9: Встречаемся в Айра!
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Катапульт. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 30. Возможен дождь, ветер юго-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
3: Реклама. Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
4: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
6: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

собою жертвовать без меры, хоть одному не дать упасть, заставить жить своим примером. Я умираю,

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Лунья 32, полдень. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Развитие агропромышленного комплекса обсудили в правительстве Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, предстоит выработать план, направленный на рост производства технических зерновых культур, а также картофеля. Кроме того, по словам главы региона, стоит важная задача – это развитие переработки продукции растениеводства ведущими сельхозтоваропроизводителями. Егор Ковальчук подчеркнул, увеличение объемов выпуска конечной продукции, которая попадает на прилавки магазинов, а также профильному бизнесу, поспособствует улучшению экономики брянского субъекта федерации. Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности главы региона, это отражено в стратегии развития Брянской области до 2031 года. Согласно выработанного документа, приоритетными направлениями являются промышленность и сельское хозяйство. Рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью позволит оставлять деньги в регионе. Система здравоохранения в Брянской области успешно развивается. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, брянщина принимает участие в национальных проектах, строит инфраструктуру, модернизирует материально-техническую базу, а также внедряет цифровые технологии в медицине. Кроме того, уделяется особое внимание кадровым процессам, в числе которых повышение уровня заработной платы, реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», выплаты молодым специалистам и приобретение жилья, а также подготовка новых медицинских кадров. Прежде всего, в данном случае речь идет о брянском филиале Сеченовского университета. Профессиональные и оперативные действия наших медиков отметили и белорусские коллеги. Санитарки, медицинские сестры, врачи прифронтовых муниципалитетов ежедневно спасают жизни и помогают детям, пострадавшим от атак киевского режима. Выполняя свою работу качественно и профессионально, лечат не только тело, но и душу. Правительство временно снизило норматив обязательных продаж бензина 5 класса на бирже с 15 до 10% от объема производства. Ранее Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго пояснили, это позволит оптимизировать логистику, включая поставки для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей. Нефтяные компании при этом продолжат равномерные продажи на бирже. В настоящее время перебои с поставками носят локальный характер. Разница в ценах между независимыми и вертикально интегрированными АЗС должна исчезнуть по мере насыщения рынка. Минэнерго и отраслевым компаниям пора проработать и представить конкретные меры по стабилизации обстановки. Ожидается, итоговый пакет будет предложен уже в ближайшие дни, после чего состоится его детальное рассмотрение на уровне правительства. Работа ведется в рамках постоянного мониторинга топливного рынка, который правительство продолжает держать на особом контроле. Банк России изменил правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Ожидается, что это приведет к увеличению размера выплат по автогражданке. Согласно решению регулятора, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, которые на 70% дешевле оригинальной детали. Кроме того, средняя стоимость расходных материалов будет формироваться без учета представленных продавцами скидок на них. Нововведения вступают в силу с 11 июля. Однако фактически скорректированная средняя стоимость запчастей появится в ценовых справочниках только с 19 сентября. После вступления в силу новой методики ожидаемый рост средней стоимости запчастей в целом по стране составит от 8 до 10%, и, соответственно, увеличение среднего размера выплат может составлять порядка 8%. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 71 копейка. Сейчас в Брянске около 28 градусов. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: два радио. Ты все правильно делаешь. Реклама. Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето?
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД, город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Стендап-шоу «О чем шутят женщины» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» 26 июля. Вас ждет очаровательный стендап-концерт от прекрасной половины человечества. На сцене концерт холла «Три комикесы» за один вечер. Что получите? Максимум эмоций и сплошной позитив. Такое точно нельзя пропустить. Ну и самое главное – исполнители. Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ, Ольга Егорчева, стендап на ТНТ, и Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

0: Компания «Кит». «Кит» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «Кит» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «Кит» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «Кит». Перевозки дорожные, надежные.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Путь. Это страсть. Страсть. Это

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 28. Малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
3: Профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18.45 на Брянской губернии.
4: И в любое время на сайте губерния.тв.
3: 6+.
5: Реклама.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
7: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: В связи с расширением производства предприятия группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
12: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Инфорадио.
1: Он был разведен, как мост в Питере, а на вечном поиске, как Google Яндекс.

0: 11 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ситуация на топливном рынке выступила самым сильным стимулом к продажам транспортных средств с электрическими и гибридными силовыми установками. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Похоже, что кроссовер Evolute iSpace, который собирают в Липецке, стал настоящим хитом продаж среди, скажем так, зеленых автомобилей, разойдясь тиражом в 337 штук. Чуть-чуть отстает от него импортный гибрид от Geely семейства Galaxy, который купили 328 раз. На третьем месте еще один, ну, скажем так, наш кроссовер Voya Free с результатом в 301 проданную штуку. Замыкают пятерку GAC S7, 153 реализованных автомобиля, и Exeed Xlantix, 127 штук. Интересно, что почти все эти гибриды работают по принципу «двигатель только для зарядки», то есть бензиновый мотор не крутит колеса, а просто подпитывает батарею. Исключение составляет как раз гибрид от Geely, у которого есть и прямое подключение. Все они могут проехать больше сотни километров на одном электричестве, что очень удобно, особенно для городских поездок. И, конечно же, все они поддерживают быструю зарядку, то есть полчаса и батарея с 20 до 80% у вас имеется. При этом бензиновый бак обеспечивает и привычный запас хода. Однако, несмотря на такой интерес, рынок сталкивается с проблемой. Спрос на такие транспортные средства растет быстрее, чем их успевают производить. Например, Evolute iJoy, который тоже очень популярен, сейчас в дефиците у дилеров. Из-за этого на некоторые модели образовались небольшие очереди. Evolute iSpace придется подождать около недели, iJoy уже несколько недель. Чтобы сократить это время, производство уже наращивают, обещая увеличить поставки. В то же время на вторичном рынке электрокаров тоже происходят изменения. Объявление о продаже подержанных машин стало примерно на треть меньше. Видимо, все самые выгодные предложения уже раскуплены и сняты с продажи. В целом, статистика показывает, что рынок на автомобили, ну скажем так, на новые энергии, активно рос еще и до всяких проблем с бензином. За первые 5 месяцев нынешнего года продажи новых гибридов подскочили аж на 125% по сравнению с годом предыдущим, а в 2025 году их было реализовано более 24,5 тысяч штук. Новых электромобилей реализовали почти 4 тысячи штук, то есть таким образом рост тоже на 12,5%. При этом спрос на подержанные машины увеличился аж на треть, было реализовано в нашей стране 6 тысяч штук.
0: Автомобильные факты.
1: Дилерское сообщество фиксирует устойчивый рост интереса к электрифицированным транспортным средствам, в частности гибридам и электромобилям. Особый импульс получил сегмент подключаемых и последовательных гибридов, что объясняется их привлекательностью для потребителя, скажем так, как золотой середины, который позволяет ими пользоваться как электричками в городских условиях, минимизируя зависимость от развитости зарядной инфраструктуры. Дополнительным катализатором этого процесса стал недавний информационный фон, связанный с топливным рынком. Очереди на автозаправочных станциях, рост цен и дискуссии о возможных перебоях с поставками топлива. Все эти факторы, разумеется, послужили главным триггером для тех, кто ранее лишь рассматривал покупку электромобиля или гибрида, а также, ну, побудил часть клиентов, уже находящихся на стадии выбора или даже сделки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, пересмотреть свои предпочтения. Нет, это не свидетельствует о мгновенной и тотальной трансформации рынка, но указывает на значительный поведенческий сдвиг. Потребители стали комплексно оценивать покупку, учитывая не только первоначальную стоимость, но и общую стоимость владения, помимо этого доступность топлива, а также эксплуатационные риски и степень личной независимости от ситуации на заправках. Наибольшим спросом пользуются уже узнаваемые и проверенные временем модели. Несмотря на отсутствие тотального дефицита по отдельным высоколиквидным моделям электромобилей, а также по конкретным комплектациям, цветам и версиям с оптимальным соотношением цены, оснащения и запаса хода, наблюдается ограниченность предложений. По прогнозам, к концу текущего года доля гибридных автомобилей на рынке может достигнуть аж 10%. При этом, скажем так, чистые электромобили сохраняют все-таки статус нишевого сегмента. Их доля остается на уровне 1% без существенных изменений. Известно, что в России в настоящее время функционирует порядка 10 тысяч зарядных станций. Хотя, конечно, операторы отмечают, увеличение количества зарядных сессий это вряд ли приведет к образованию очередей на электрических заправках, поскольку значительная часть владельцев электромобилей и гибридов имеет возможность заряжать свои транспортные средства в собственных загородных домах. Вот такие тенденции сегодняшнего времени, друзья, держите ушки на макушке. Удачи!
0: За баранкой!

слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады

0: 3-2 радио. Реклама.
1: В Брянске теперь есть «Тихий свет» – дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт и непонятно, с чего начать. Без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская, 110. Телефон 420212.
0: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25% до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН И-320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 97 и 9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио. 3-2 радио представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Сегодня поговорим про внешнее и внутреннее. Очень часто мы оцениваем результаты какого-то события по каким-то внешним проявлениям, по самому внешнему событию, и не прислушиваемся к себе. Мы не оцениваем тех переживаний, тех эмоций, которые это событие у нас вызвало. И довольно травматичные, довольно неприятные события мы называем ерундой лишь потому, что внешне это было не очень значимо для нас, не очень, может быть, даже выразительно, не очень опасно, если хотите. Приведу пример. Пример из моей клиентской практики, и довольно свежий. Когда приходит мужчина, взрослый, сильный мужчина, и очень стесняясь, очень извиняясь, говоря, что это, наверное, ерунда, но меня это вот беспокоит, решил с вами об этом поговорить, рассказывает мне о своей фобической реакции. Что произошло? Он шел по улице, и сзади за ногу его схватило за брючину даже, а не за ногу. Это маленькая-маленькая собачка ручная, даже не знаю, как они называются, такие маленькие собаки, которые размером меньше, чем кошка. И он очень сильно испугался. Не потому, что собака могла ему повредить или причинить опасность, а потому, что это было неожиданно, это было сзади. Если бы эта собака шла на него спереди и начала бы дергать его за штанину, он бы, наверное, только поулыбался. А в этот момент он очень сильно испугался. И теперь, когда он слышит шорох, когда он видит боковым зрением каких-то собак, у него возникает фобическая реакция, начинает потеть, он начинает заикаться, у него начинают дрожать руки. И вот это все он называет ерундой. Я говорю, подождите, но это же не ерунда, это же серьезная проблема. Вам же плохо. Он мне отвечает, ну собака же маленькая, ну это же ерунда какая-то. Да, внешне это выглядит действительно как ерунда. Но нам нужно оценивать через внутренние наши проживания, через наши внутренние ощущения. А когда мы заглядываем туда и видим вот этот страх, эту панику, которую вызывает нас любая теперь собака, это совсем не ерунда. Поэтому, если вы хотите оценить свою реакцию, свои ощущения, свои переживания и сказать, мне это нравится, мне это не нравится, мне больно, мне весело, мне плохо, я получаю от этого удовольствие. Заглядывайте внутрь себя. Не оценивайте глазами других. Не смотрите на себя со стороны. Не задумывайтесь о том, какое внешнее проявление или внешнее действие привело вас к этой реакции. Думайте о своих внутренних переживаниях. Это, с одной стороны, поможет вам разобраться с тем, что вам не нравится. И, может быть, приведет вас к мысли, что нужно с этим что-то сделать. С другой стороны, вы научитесь ценить позитивные моменты. Пусть небольшие внешне, но очень теплые для вас внутри. Небольшие пусть знаки внимания, помощи от близких вам людей, которые вызывают правда позитив, правда тепло. То, что называется вот потеплело на душе. И тогда у вас их станет гораздо больше. Замечайте, что с вами происходит, заглядывайте внутрь себя и оценивайте свои проживания, исходя из собственных ощущений. Это был метод Карлова.
0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке, транспортной компании «Кит». Любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок, от бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим, на звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов, миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 28. Малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberek.rf и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолета»?
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: Кажется, что весь город спит, и только ты в нем один. Большую тайну хранишь,

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В Брянске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Масштабное обновление дорог ведется во всех районах Брянской области в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Брянске продолжается строительство дороги Дублера по улице Карачишки протяженностью порядка 3,5 километров. Новая транспортная артерия обеспечит удобную связь между районами города и ликвидирует заторы в центре Брянска, тем самым существенно уменьшит уровень загруженности основных транспортных магистралей. В прошлом году президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции дал старт новому путепроводу в Униче. Этот важный объект капитально отремонтирован, хотя фактически построен заново в рамках национального проекта. Путепровод обеспечивает удобное сообщение города с федеральной трассой, а также областным центром. Как подчеркнул Егор Ковальчук, в нынешнем году будут обновлены более 20 километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость и отличаются высокой интенсивностью движения. Брянские ветераны специальной военной операции Роман Свеженцев и Денис Ануфриев стали победителями и призерами чемпионата по профессиональному мастерству «Обилимпикс», итоги которого подведены в Казани. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это отличный результат. Парни достойно представили нашу область на федеральном уровне. Роман – финалист в компетенции предпринимательства. Он продолжит борьбу за звание лучшего в финале «Обилимпикса», который пройдет в Москве. Денис показал высокий уровень мастерства и занял 4-е место в номинации «Техник-протезист». Подчеркивается, для защиты защитников Отечества чемпионат стал отправной точкой на пути к освоению востребованных компетенций и успешному трудоустройству, благодаря чему герои сегодня смогут вернуться к активной жизни. Более 60 миллиардов рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда правительства России на поддержку программы льготного кредитования аграриев. Отмечается, данное решение позволит сохранить льготную процентную ставку по ранее выданным кратко- и долгосрочным кредитам на производство и переработку сельскохозяйственной продукции, а также на производство ветеринарных препаратов, кормов и пищевых добавок. В рамках государственной программы развития сельского хозяйства в федеральном бюджете в текущем году на льготное кредитование и переработку сельскохозяйственной продукции предусмотрено более 165 миллиардов рублей. Ранее сообщалось, урожай зерна в России в нынешнем сезоне, вероятно, сохранится на уровне прошлого и составит около 144 миллионов тонн. При этом экспортный потенциал может вырасти до 62 миллионов тонн, что позволит России сохранить позиции в тройке крупнейших мировых экспортеров зерна и остаться лидером по поставкам пшеницы. Банк России учтет ситуацию на топливном рынке при оценке инфляционных рисков и подготовке нового прогноза. Регулятор будет следить за поставками, динамикой цен и мерами правительства по стабилизации ситуации. Отмечается, в июле Центробанк обновит весь макроэкономический прогноз. Неполная загрузка предприятий топливной отрасли в течение нескольких месяцев может оказать сдерживающее влияние на рост экономики. Сейчас Центробанк ожидает увеличения ВВП в нынешнем году от 0,5 до 1,5%. При этом подчеркивается, ситуация на топливном рынке не требует проведения внеочередного заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, дефицит топлива существует, но не носит критического характера. Президент также поручил рассмотреть дополнительные меры для стабилизации снабжения граждан и бизнеса. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 93 копейки. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 71 копейка. Сегодня вечерние часы синоптики обещают брянские похолодания до плюс 20 градусов. Столбики термометров ночные часы упадут еще ниже до отметки в плюс 15. Атмосферное давление – 738 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный от 3 до 5 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

Du hast mich. Du hast mich.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
6: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48. 7.32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 87 и 9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 28. Малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Литва радио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: На Брянской земле немало болот. В них берут начало многие реки. Болота – это еще и кладовые естественного сырья. В толщах их отложений скапливается большое количество торфа и болотных руд. С тех пор, как было открыто железо и освоено его практическое получение, болотные руды стали во многих местах важнейшим источником сырья. В Древней Руси с ее развитым железодобывающим и обрабатывающим ремеслом из болотной руды ковали высокоценные изделия. На Брянщине болотные руды имели также промышленное значение. На реке Палуже земли принадлежали Киево-Печерской лавре. Когда монахи узнали, что в этих местах много болотной руды, решили воздвигнуть железоделательный завод – рудню. Благо, кругом густые леса, а значит и топливо. Рядом речки Палуж и Бесеть. А это дорога. Легко на лодках добираться. Так появилась Рудня и Палужская. В 17 веке на ущербских землях была поселена Вепринская Рудня. Свое имя она получила от речки Вепринки, потому что здесь был построен железоделательный завод.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3.2 радио и ВКонтакте.
0: 3.2 радио. Это пульс. Это страсть. Это...

0: Реклама.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 32 радио. 404 333. Код города 48-32.

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около +28. Малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75D. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Путь. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Развитие агропромышленного комплекса обсудили в правительстве Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, предстоит выработать план, направленный на рост производства технических зерновых культур, а также картофеля. Кроме того, по словам главы региона, стоит важная задача – это развитие переработки продукции растениеводства ведущими сельхозтоваропроизводителями. Егор Ковальчук подчеркнул, увеличение объемов выпуска конечной продукции, которая попадает на прилавки магазинов, а также профильному бизнесу, поспособствует улучшению экономики брянского субъекта федерации. Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности главы региона, это отражено в стратегии развития Брянской области до 2031 года. Согласно выработанного документа, приоритетными направлениями являются промышленность и сельское хозяйство. Рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью позволит оставлять деньги в регионе. Система здравоохранения в Брянской области успешно развивается. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брянщина принимает участие в национальных проектах, строит инфраструктуру, модернизирует материально-техническую базу, а также внедряет цифровые технологии в медицине. Кроме того, уделяется особое внимание кадровым процессам, в числе которых повышение уровня заработной платы, реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», выплаты молодым специалистам и приобретение жилья, а также подготовка новых медицинских кадров. Прежде всего, в данном случае речь идет о брянском филиале Сеченовского университета. Профессиональные и оперативные действия наших медиков отметили и белорусские коллеги. Санитарки, медицинские сестры, врачи прифронтовых муниципалитетов ежедневно спасают жизни и помогают детям, пострадавшим от атак киевского режима. Выполняя свою работу качественно и профессионально, лечат не только тело, но и душу. Возобновление переговоров между Россией и Украиной возможно только при наличии у Киева конструктивных предложений. При этом в Российском министерстве иностранных дел подчеркивают, судя по риторике киевского режима, совместному заявлению Евротройки о намерении производить дальнобойное оружие для украинских военных, а также высказывание послов Британии, Франции и Германии на встрече в российском дипломатическом ведомстве, признаков такой конструктивной повестки пока не наблюдается. Российская сторона отмечает, попытки Украины говорить с Москвой языком шантажа и выдвигать неадекватные требования для завершения конфликта категорически неприемлемы. Президент России Владимир Путин заявил, Москва готова к переговорам с Киевом только при условии учета сложившихся реалий на линии боевого соприкосновения и соблюдения долгосрочных и национальных интересов Российской Федерации. Правительство временно снизило норматив обязательных продаж бензина 5 класса на бирже с 15 до 10% от объема производства. Ранее Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго пояснили, это позволит оптимизировать логистику, включая поставки для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей. Нефтяные компании при этом продолжат равномерные продажи на бирже. В настоящее время перебои с поставками носят локальный характер. Разница в ценах между независимыми и вертикально интегрированными АЗС должна исчезнуть по мере насыщения рынка. Минэнерго и отраслевым компаниям поручили проработать и представить конкретные меры по стабилизации обстановки. Ожидается, итоговый пакет будет предложен уже в ближайшие дни, после чего состоится его детальное рассмотрение на уровне правительства. Работа ведется в рамках постоянного мониторинга топливного рынка, который правительство продолжает держать на особом контроле. В предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Брянске неоднозначную погоду. Будет и солнце, и дождь. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от 18 до 22 градусов. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи.
2: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: два радио. Реклама.
1: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская 110. Телефон 420212.
0: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroport.ru. Встречаемся в аэро.
2: Поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции «Ипорозанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: Я не хочу воспринимать тебя целым, слышишь, я не шучу. Моим чувствам нет предела.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

сточной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море вины.

0: Реклама.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары, товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро!
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 28. Малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
2: Реклама. Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-832-01.
3: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

вновь заживет. Стройные улицы считает шаги. Сколько осталось до новой весны?

Бань! 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

тебя я могу растаять дутью серебристой, стать и в тот же миг закипеть и испариться. Для тебя

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ситуация на топливном рынке выступила самым сильным стимулом к продажам транспортных средств с электрическими и гибридными силовыми установками. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Похоже, что кроссовер Evolut iSpace, который собирают в Липецке, стал настоящим хитом продаж среди, скажем так, зеленых автомобилей, разойдясь тиражом в 337 штук. Чуть-чуть отстает от него импортный гибрид от Geely семейства Galaxy, который купили 328 раз. На третьем месте еще один, ну скажем так, наш кроссовер Voya Free с результатом в 301 проданную штуку. Замыкают пятерку GAC S7, 153 реализованных автомобиля, и Exeed Xlantix, 127 штук. Интересно, что почти все эти гибриды работают по принципу «двигатель только для зарядки», то есть бензиновый мотор не крутит колеса, а просто подпитывает батарею. Исключение составляет как раз гибрид от Geely, у которого есть и прямое подключение. Все они могут проехать больше сотни километров на одном электричестве, что очень удобно, особенно для городских поездок. И, конечно же, все они поддерживают быструю зарядку, то есть полчаса и батарея с 20 до 80% у вас имеется. При этом бензиновый бак обеспечивает и привычный запас хода. Однако, несмотря на такой интерес, рынок сталкивается с проблемой. Спрос на такие транспортные средства растет быстрее, чем их успевают производить. Например, Evolut iJoy, который тоже очень популярен, сейчас в дефиците у дилеров. Из-за этого на некоторые модели образовались небольшие очереди. Evolut iSpace придется подождать около недели, iJoy уже несколько недель. Чтобы сократить это время, производство уже наращивают, обещая увеличить поставки. В то же время на вторичном рынке электрокаров тоже происходят изменения. Объявление о продаже подержанных машин стало примерно на треть меньше. Видимо, все самые выгодные предложения уже раскуплены и сняты с продажи. В целом, статистика показывает, что рынок на автомобили, ну скажем так, на новой энергии, активно рос еще и до всяких проблем с бензином. За первые 5 месяцев нынешнего года продажи новых гибридов подскочили аж на 125% по сравнению с годом предыдущим, а в 2025 году их было реализовано более 24,5 тысяч штук. Новых электромобилей реализовали почти 4 тысячи штук, то есть таким образом рост тоже на 12,5%. При этом спрос на подержанные машины увеличился аж на треть, было реализовано в нашей стране 6 тысяч штук.
0: Автомобильные факты.
1: Дилерское сообщество фиксирует устойчивый рост интереса к электрифицированным транспортным средствам, в частности гибридам и электромобилям. Особый импульс получил сегмент подключаемых и последовательных гибридов, что объясняется их привлекательностью для потребителя, скажем так, как золотой середины, который позволяет ими пользоваться как электричками в городских условиях, минимизируя зависимость от развитости зарядной инфраструктуры. Дополнительным катализатором этого процесса стал недавний информационный фон, связанный с топливным рынком. Очереди на автозаправочных станциях, рост цен и дискуссия о возможных перебоях с поставками топлива. Все эти факторы, разумеется, послужили главным триггером для тех, кто ранее лишь рассматривал покупку электромобиля или гибрида, а также, побудил часть клиентов, уже находящихся на стадии выбора или даже сделки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, пересмотреть свои предпочтения. Нет, это не свидетельствует о мгновенной и тотальной трансформации рынка, но указывает на значительный поведенческий сдвиг. Потребители стали комплексно оценивать покупку, учитывая не только первоначальную стоимость, но и общую стоимость владения, помимо этого доступность топлива, а также эксплуатационные риски и степень личной независимости от ситуации на заправках. Наибольшим спросом пользуются уже узнаваемые и проверенные временем модели. Несмотря на отсутствие тотального дефицита по отдельным высоколиквидным моделям электромобилей, а также по конкретным комплектациям, цветам и версиям с оптимальным соотношением цены, оснащения и запаса хода, наблюдается ограниченность предложений. По прогнозам, к концу текущего года доля гибридных автомобилей на рынке может достигнуть аж 10%. При этом, скажем так, чистые электромобили сохраняют все-таки статус нишевого сегмента. Их доля остается на уровне 1% без существенных изменений. Известно, что в России в настоящее время функционирует порядка 10 тысяч зарядных станций. Хотя, конечно, операторы отмечают, увеличение количества зарядных сессий это вряд ли приведет к образованию очередей на электрических заправках, поскольку значительная часть владельцев электромобилей и гибридов имеет возможность заряжать свои транспортные средства в собственных загородных домах. Вот такие тенденции сегодняшнего времени, друзья. Держите ушки на макушке. Удачи!
0: За баранкой!

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикума. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм. С сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», ОГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
5: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Ты все правильно делаешь. «3-2 Радио» представляет.
1: Здравствуйте, с вами программа «Метод Карлова». И я ее ведущий Карлов Андрей. Не кричи, не плачь, не трогай это. Мы много раз слышали эти фразы, много раз и говорили сами. Но, наверное, не все знают, что мозг не воспринимает частицу «не». Именно поэтому, когда вы говорите детям «не бегай, не кричи», он смотрит на вас странно. У него в голове происходит какое-то переосмысление того, что вы сказали, и он с радостным воплем бежит дальше. Потому что он слышит «кричи», «беги» и так далее. Что с этим делать? Нужно переформулировать вопросы. Нужно переформулировать то, что вы говорите ребенку. И тут есть два важных момента. Первый момент – нужно убрать частицу «не». Второй момент – нужно предложить ему действие, которое он должен совершить. Почему? Потому что когда вы говорите «не бегай», и если он это переварил и даже понял, что вы от него хотите, чтобы он остановился, он начинает искать для себя действие. А что же нужно сделать? Вот я остановился, а можно дальше бежать или нельзя? Или нужно идти? Или нужно стоять? Или нужно вернуться к маме? То есть мозг лихорадочно начинает искать варианты. Поэтому, когда вы хотите ребенку что-то сказать, говорите ему вместо «не бегай», «иди, пожалуйста, медленнее». Или просто «пожалуйста, иди, а не беги». Да, тут есть частица «не», но тут будет уже сравнение. Это можно использовать тогда, когда вам сложно перейти сразу на отсутствие частицы «не» в разговоре, в своей речи. Как это работает со взрослыми? Ровно так же, как и с детьми. Но если дети иногда задумываются, иногда останавливаются, пытаются понять, что же вы от них хотите, то во взрослой жизни у нас так это закрепляется в мозгу, что мы даже не задумываемся, мы даже не обращаем на это внимания. И тут так же, как и с детьми, нужно, во-первых, исключать частицу «не», а во-вторых, предлагать действия. Например, вы руководитель, и у вас есть подчиненные, которые немножечко опаздывают на работу. На минутку, на три, на пять минуток. В общем-то, казалось бы, ничего страшного. Но есть трудовая дисциплина, есть время работы, и вам бы хотелось, чтобы эти люди приходили вовремя. И когда вы им говорите «не опаздывайте на работу», они думают: «ну хорошо, мы не будем опаздывать, мы будем стараться приходить вовремя». Но каждый из них это поймет по-своему. И кто-то придет ровно в 8, кто-то придет без 3 минут 8, а кто-то придет без 15:08. Потому что в момент, когда вы даете им задание и не предлагаете решение, каждый из них это решение выбирает из своего опыта, из своего понимания вовремя, из своих правил и принципов. Поэтому, если вы хотите сделать замечание людям и не использовать частицу «не», вы можете сказать: «рабочий день начинается в 8. Вы должны быть на рабочем месте за 10 минут до начала работы». Таким образом, вы избежали частицы «не» и дали четкие границы того, что можно делать, а чего нельзя делать. То же самое, возвращаясь к детям, можно делать и с детьми. Говорить вместо «не бегай», «иди медленно» или «давай пройдем медленно вот до того дома» и так далее. И тогда ваше взаимопонимание улучшится. И у вас не будет обиды на то, что вас не слушают, а у тех, кому вы это говорите, будет четкое понимание того, что вы хотите от них получить. Это был метод Карлова.
0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 Радио.

Когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит, гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок, от бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная,

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около +28. Малооблачно, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
0: Реклама. Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту «Космолета». Добро пожаловать на орбиту «Айра». Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое «Космолета»? Скидки вы желание ближе. «Космолето» в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в «Айра».
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
8: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: лучше. Это страсть. Страсть. Это рок. Вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Развитие агропромышленного комплекса обсудили в правительстве Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, предстоит выработать план, направленный на рост производства технических зерновых культур, а также картофеля. Кроме того, по словам главы региона, стоит важная задача – это развитие переработки продукции растениеводства ведущими сельхозтоваропроизводителями. Егор Ковальчук подчеркнул, увеличение объемов выпуска конечной продукции, которая попадает на прилавки магазинов, а также профильному бизнесу, поспособствует улучшению экономики брянского субъекта федерации. Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности главы региона, это отражено в стратегии развития Брянской области до 2031 года. Согласно выработанного документа, приоритетными направлениями являются промышленность и сельское хозяйство. Рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью позволит оставлять деньги в регионе. Масштабное обновление дорог ведется во всех районах Брянской области в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Брянске продолжается строительство дороги дублера по улице Карачишской протяженностью порядка 3,5 километров. Новая транспортная артерия обеспечит удобную связь между районами города и ликвидирует заторы в центре Брянска, тем самым существенно уменьшит уровень загруженности основных транспортных магистралей. В прошлом году президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции напомнил дал старт новому путепроводу в Униче. Этот важный объект капитально отремонтирован, хотя фактически построен заново в рамках национального проекта. Путепровод обеспечивает удобное сообщение города с федеральной трассой, а также областным центром. Как подчеркнул Егор Ковальчук, в нынешнем году будут обновлены более 20 километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость и отличаются высокой интенсивностью движения. Брянские ветераны специальной военной операции Роман Свеженцев и Денис Ануфриев стали победителями и призерами чемпионата по профессиональному мастерству «Обилимпикс», итоги которого подведены в Казани. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это отличный результат. Парни достойно представили нашу область на федеральном уровне. Роман – финалист в компетенции предпринимательства. Он продолжит борьбу за звание лучшего в финале «Обилимпикса», который пройдет в Москве. Денис показал высокий уровень мастерства и занял 4-е место в номинации «Техник-протезист». Подчеркивается, для защиты Защитников Отечества чемпионат стал отправной точкой на пути к освоению востребованных компетенций и успешному трудоустройству, благодаря чему герои сегодня смогут вернуться к активной жизни. Тематические профильные смены «Юный исследователь» будут открыты в брянских оздоровительных лагерях. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время уделяется особое внимание подросткам из семей участников специальной военной операции, помимо этого ребятам, состоящим на профучете, детям из приграничных регионов, а также детям-сиротам. Руководитель области указал, программа успешно работает во всех всероссийских детских центрах. С учетом артековского опыта, в Брянской области будет создано сразу несколько модулей. В детских лагерях появится правовое, криминалистическое, спортивное и патриотическое направление. В этом году будут помогать сотрудники Следственного комитета. Аналогичную работу они уже проводят в профильных кадетских классах. Предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Брянске неоднозначную погоду. Будет и солнце, и дождь. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от 18 до 22 градусов. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская 110. Телефон 420212.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС Брянск. Областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания КИТ. КИТ гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
5: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
6: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 832 01.
7: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
9: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Едешь с работы и слушаешь. 3-2 радио.
1: История рядом. Программа о Брянске, людях и событиях с ним связанных.
2: Миллионы лет назад на территории Брянской области шумело море. Это подтверждают находки, обнаруженные при разработке артскважины на глубине 70 метров. Здесь остатки окаменевшего дерева, моллюсков, те самые чертовы пальцы и ракушки. Небольшая речка, впадающая в речку Ивот, называется ласково Станишенка. Это название говорит о том, что вокруг речки было первое поселение жителей Ивота. При распахивании огородов жители часто находили каменные топоры и ножи первых пришельцев. Одной из интереснейших находок является трубопровод. В 1958 году при строительных работах на заводском дворе были найдены сосновые трубы трубопровода. Он питал небольшой сахарный заводик, который существовал до построения Мальцевым Стекольного. Впервые слово «Ивот» упоминается в старинных песцовых книгах в 1630 году. Однако это название речки. Рождение же села относится к периоду царствования Ивана Грозного. Жители занимались сельским хозяйством. Природа щедро одарила эти места. Заливные луга, леса и речки, лежащие вокруг густые чащобы и непроходимые болота, делали Ивот выгодным и в военном отношении. В 1785 году нарушен был покой ивотчан. На реке Ивоте в Чернятинской лесной даче на крепостной земле была заложена стеклянная фабрика села Ивот. Для постройки фабрики местного населения не хватало, и Мальцов был вынужден привозить крестьян из других мест – Черноморского побережья, Тулы, Башкирии и Сибири. Не случайно в поселке много таких фамилий, как Туликова, Башкирова и Чернова.
1: История рядом. Слушай подкаст «История рядом» на волнах 3-2 радио и ВКонтакте.
0: Едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.

0: Реклама.
1: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3-2-радио. 404-333. Код города 48-32.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 21. Ветер южный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: события сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Создание современной инфраструктуры и решение кадрового вопроса. С рабочей поездкой в Брянской области побывал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Подробности в репортажах корреспондентов Брянской губернии.
1: 90 лет на посту. Брянских госавтоинспекторов с юбилеем службы поздравил в Рио губернатора. Подробности через несколько минут.
2: В правительстве области обсудили мероприятия, которые будут предотвращать подростковую преступность. Подробность расскажу вам я, Кирилл Новиков.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
3: Реклама. Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона. Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ «Аэропарк» делают вас настоящими звездами. «Аэропарк» всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето? Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.

0: обиделись друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Самая частая ремонта – убирать цвет стен первым. Стены красить последним. Сначала цвет, потом мебель, и то потом краска. Про практику. Чего начать ремонт? В доме стиле тихий свет. С июня. Детская 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятия группа компаний «Машиностроение и приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по КРФ – полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58-19-66.
3: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавках. Транспорт компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. Бамперов до заморозок, спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспорт-компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много раз приятных клиентов, миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
4: Бежевский район, улица вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-10.
5: Работа плюс жилье не сказка, а реальная. В автопарк «Охотник» в селе Пасово требуется трактор. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов растет до 5 лет, действует особые условия. Открытие категории тракториста за счет приятия, представление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните плюс 7-900.

0: 15-832-01.
1: ВИЧ нельзя увидеть, нужно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ЧГБУ. Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спарковская, 75Д. Телефон для справок 8-40-32-40-14-90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ювелирный магазин «Изумруд» празднует день рождения. Весь июль праздничный скид от 20 до 70% всех магазинов на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей за и по 3999 рублей изделия. И обмен старого золота по 8500 рублей за год. Сохранение всех скидок. Инициатор акции «Азанов ОВ» и 320-74-477-194. Подробности акции уточняйте у консультантов.
2: Рекламная служба 3-2-4-4-3-33. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 21. Ветер южный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии.
1: Создание современной инфраструктуры и решение кадрового вопроса. С рабочей поездкой в Брянской области побывал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Подробности в репортажах корреспондентов Брянской губернии.
2: 90 лет на посту. Брянских госавтоинспекторов с юбилеем службы поздравил в Рио губернатора. Подробности через несколько минут.
3: В правительстве области обсудили мероприятия, которые будут предотвращать подростковую преступность. Подробность расскажу вам я, Кирилл Новиков.
0: События сегодня в 19:21 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Едешь с работы и слушаешь. 3-2 радио. В Брянске 8 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Развитие агропромышленного комплекса обсудили в правительстве Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, предстоит выработать план, направленный на рост производства технических зерновых культур, а также картофеля. Кроме того, по словам главы региона, стоит важная задача – это развитие переработки продукции растениеводства ведущими сельхозтоваропроизводителями. Егор Ковальчук подчеркнул, увеличение объемов выпуска конечной продукции, которая попадает на прилавки магазинов, а также профильному бизнесу, поспособствует улучшению экономики брянского субъекта федерации. Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности главы региона, это отражено в стратегии развития Брянской области до 2031 года. Согласно выработанного документа, приоритетными направлениями являются промышленность и сельское хозяйство. Рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью позволит оставлять деньги в регионе. Система здравоохранения в Брянской области успешно развивается. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, брянщина принимает участие в национальных проектах, строит инфраструктуру, модернизирует материально-техническую базу, а также внедряет цифровые технологии в медицине. Кроме того, уделяется особое внимание кадровым процессам, в числе которых повышение уровня заработной платы, реализация программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», выплаты молодым специалистам и приобретение жилья, а также подготовка новых медицинских кадров. Прежде всего, в данном случае речь идет о брянском филиале Сеченовского университета. Профессиональные и оперативные действия наших медиков отметили и белорусские коллеги. Санитарки, медицинские сестры, врачи прифронтовых муниципалитетов ежедневно спасают жизни и помогают детям, пострадавшим от атак киевского режима. Выполняя свою работу качественно и профессионально, лечат не только тело, но и душу. Возобновление переговоров между Россией и Украиной возможно только при наличии у Киева конструктивных предложений. При этом в Российском министерстве иностранных дел подчеркивают, судя по риторике киевского режима, совместному заявлению Евротройки о намерении производить дальнобойное оружие для украинских военных, а также высказывание послов Британии, Франции и Германии на встрече в российском дипломатическом ведомстве, признаков такой конструктивной повестки пока не наблюдается. Российская сторона отмечает, попытки Украины говорить с Москвой языком шантажа и выдвигать неадекватные требования для завершения конфликта категорически неприемлемы. Президент России Владимир Путин заявил, Москва готова к переговорам с Киевом только при условии учета сложившихся реалий на линии боевого соприкосновения и соблюдения долгосрочных и национальных интересов Российской Федерации. Правительство временно снизило норматив обязательных продаж бензина 5 класса на бирже с 15 до 10% от объема производства. Ранее Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго пояснили, это позволит оптимизировать логистику, включая поставки для социально значимых учреждений и сельхозпроизводителей. Нефтяные компании при этом продолжат равномерные продажи на бирже. В настоящее время перебои с поставками носят локальный характер. Разница в ценах между независимыми и вертикально интегрированными АЗС должна исчезнуть по мере насыщения рынка. Минэнерго и отраслевым компаниям пора проработать и представить конкретные меры по стабилизации обстановки. Ожидается, итоговый пакет будет предложен уже в ближайшие дни, после чего состоится его детальное рассмотрение на уровне правительства. Работа ведется в рамках постоянного мониторинга топливного рынка, который правительство продолжает держать на особом контроле. В предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Брянске неоднозначную погоду. Будет и солнце, и дождь. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от 18 до 22 градусов. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: сделаешь.
1: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
3: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Бринск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
4: Встречаемся в аэро.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7 915 800 3201.
10: Рекламная служба 3.2 радио 404-333, код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
2: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето?
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Работа плюс жилье – не сказка, а реальность. В автопарк «Охотно» в селе Брасово требуются трактористы. Заработная плата от 100 тысяч рублей. Для молодых специалистов в возрасте до 25 лет действуют особые условия. Открытие категории тракториста за счет предприятия, предоставление жилья при трудоустройстве, оформление жилья в собственность после 7-летней отработки. Звоните. Плюс 7-915-800-3201.
5: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-300-33. Код города 48-32.

на свете. Я спешу к тебе навстречу и не думаю, что будет после. Я живу сейчас, позабыто все, что было.

0: делаешь?
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 21. Ветер южный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, наш корабль совершил посадку в аэропорту Космолета. Добро пожаловать на орбиту Айра. Мы отправляемся в путешествие по жарким трендам сезона.
2: Эстетика свободы, дышащие ткани, сочные цвета, стильные принты, модные и классические фасоны, формы и силуэты. Новые коллекции одежды, обуви и аксессуаров в магазинах ТРЦ Аэропарк делают вас настоящими звездами. Аэропарк всегда на высоте. А какого цвета твое Космолето? Скидки в выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
3: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ Аэропарк по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trcdefisaeroparc.ru.
2: Встречаемся в Айра.
0: Рекламная служба 32 радио 404 333 код города 48 32.

0: Страсть. Это рок.
1: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

0: Кузбасса. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Развитие агропромышленного комплекса обсудили в правительстве Брянской области. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, предстоит выработать план, направленный на рост производства технических зерновых культур, а также картофеля. Кроме того, по словам главы региона, стоит важная задача – это развитие переработки продукции растениеводства ведущими сельхозтоваропроизводителями. Егор Ковальчук подчеркнул, увеличение объемов выпуска конечной продукции, которая попадает на прилавки магазинов, а также профильному бизнесу, поспособствует улучшению экономики брянского субъекта федерации. Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности главы региона, это отражено в стратегии развития Брянской области до 2031 года. Согласно выработанного документа, приоритетными направлениями являются промышленность и сельское хозяйство. Рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью позволит оставлять деньги в регионе. Масштабное обновление дорог ведется во всех районах Брянской области в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Брянске продолжается строительство дороги дублера по улице Карачишской протяженностью порядка 3,5 километров. Новая транспортная артерия обеспечит удобную связь между районами города и ликвидирует заторы в центре Брянска, тем самым существенно уменьшит уровень загруженности основных транспортных магистралей. В прошлом году президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции напомнил дал старт новому путепроводу в Униче. Этот важный объект капитально отремонтирован, хотя фактически построен заново в рамках национального проекта. Путепровод обеспечивает удобное сообщение города с федеральной трассой, а также областным центром. Как подчеркнул Егор Ковальчук, в нынешнем году будут обновлены более 20 километров автомобильных дорог, которые не только входят в опорную сеть, но и имеют важную социально-экономическую значимость и отличаются высокой интенсивностью движения. Брянские ветераны специальной военной операции Роман Свеженцев и Денис Ануфриев стали победителями и призерами чемпионата по профессиональному мастерству «Обилимпикс», итоги которого подведены в Казани. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это отличный результат. Парни достойно представили нашу область на федеральном уровне. Роман – финалист в компетенции предпринимательства. Он продолжит борьбу за звание лучшего в финале «Обилимпикса», который пройдет в Москве. Денис показал высокий уровень мастерства и занял 4-е место в номинации «Техник-протезист». Подчеркивается, для защиты защитников Отечества чемпионат стал отправной точкой на пути к освоению востребованных компетенций и успешному трудоустройству, благодаря чему герои сегодня смогут вернуться к активной жизни. Тематические профильные смены «Юный исследователь» будут открыты в брянских оздоровительных лагерях. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время уделяется особое внимание подросткам из семей участников специальной военной операции, помимо этого ребятам, состоящим на профучете, детям из приграничных регионов, а также детям-сиротам. Руководитель области указал, программа успешно работает во всех всероссийских детских центрах. С учетом артековского опыта в Брянской области будет создано сразу несколько модулей. В детских лагерях появится правовое, криминалистическое, спортивное и патриотическое направление. В этом году будут помогать сотрудники Следственного комитета. Аналогичную работу они уже проводят в профильных кадетских классах. Предстоящие выходные синоптики прогнозируют в Брянске неоднозначную погоду. Будет и солнце, и дождь. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться от 18 до 22 градусов. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Ветер западный от 4 до 6 метров в секунду. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи!

0: Пульс. Это страсть. Это рок. Реклама.
1: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
2: Привет, мы брянская группа «Призраки в моем городе». Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 21. Ветер южный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: два радио. В Брянске 23 часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Ситуация на топливном рынке выступила самым сильным стимулом к продажам транспортных средств с электрическими и гибридными силовыми установками. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Похоже, что кроссовер Evolute iSpace, который собирают в Липецке, стал настоящим хитом продаж среди, скажем так, зеленых автомобилей, разойдясь тиражом в 337 штук. Чуть-чуть отстает от него импортный гибрид от Geely семейства Galaxy, который купили 328 раз. На третьем месте еще один, ну скажем так, наш кроссовер Voya Free с результатом в 301 проданную штуку. Замыкают пятерку GAC S7, 153 реализованных автомобиля, и Exeed Xlantix, 127 штук. Интересно, что почти все эти гибриды работают по принципу двигатель только для зарядки, то есть бензиновый мотор не крутит колеса, а просто подпитывает батарею. Исключение составляет как раз гибрид от Geely, у которого есть и прямое подключение. Все они могут проехать больше сотни километров на одном электричестве, что очень удобно, особенно для городских поездок. И, конечно же, все они поддерживают быструю зарядку, то есть полчаса и батарея с 20 до 80% у вас имеется. При этом бензиновый бак обеспечивает и привычный запас хода. Однако, несмотря на такой интерес, рынок сталкивается с проблемой. Спрос на такие транспортные средства растет быстрее, чем их успевают производить. Например, Evolute iJoy, который тоже очень популярен, сейчас в дефиците у дилеров. Из-за этого на некоторые модели образовались небольшие очереди. Evolute iSpace придется подождать около недели, iJoy уже несколько недель. Чтобы сократить это время, производство уже наращивают, обещая увеличить поставки. В то же время на вторичном рынке электрокаров тоже происходят изменения. Объявление о продаже подержанных машин стало примерно на треть меньше. Видимо, все самые выгодные предложения уже раскуплены и сняты с продажи. В целом, статистика показывает, что рынок на автомобили, ну скажем так, на новой энергии, активно рос еще и до всяких проблем с бензином. За первые 5 месяцев нынешнего года продажи новых гибридов подскочили аж на 125% по сравнению с годом предыдущим, а в 2025 году их было реализовано более 24,5 тысяч штук. Новых электромобилей реализовали почти 4 тысячи штук, то есть таким образом рост тоже на 12,5%. При этом спрос на подержанные машины увеличился аж на треть, было реализовано в нашей стране 6 тысяч штук.
0: Автомобильные факты.
1: Дилерское сообщество фиксирует устойчивый рост интереса к электрифицированным транспортным средствам, в частности гибридам и электромобилям. Особый импульс получил сегмент подключаемых и последовательных гибридов, что объясняется их привлекательностью для потребителя, скажем так, как золотой середины, который позволяет ими пользоваться как электричками в городских условиях, минимизируя зависимость от развитости зарядной инфраструктуры. Дополнительным катализатором этого процесса стал недавний информационный фон, связанный с топливным рынком. Очереди на автозаправочных станциях, рост цен и дискуссии о возможных перебоях с поставками топлива. Все эти факторы, разумеется, послужили главным триггером для тех, кто ранее лишь рассматривал покупку электромобиля или гибрида, а также, побудил часть клиентов, уже находящихся на стадии выбора или даже сделки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, пересмотреть свои предпочтения. Нет, это не свидетельствует о мгновенной и тотальной трансформации рынка, но указывает на значительный поведенческий сдвиг. Потребители стали комплексно оценивать покупку, учитывая не только первоначальную стоимость, но и общую стоимость владения, помимо этого доступность топлива, а также эксплуатационные риски и степень личной независимости от ситуации на заправках. Наибольшим спросом пользуются уже узнаваемые и проверенные временем модели. Несмотря на отсутствие тотального дефицита по отдельным высоколиквидным моделям электромобилей, а также по конкретным комплектациям, цветам и версиям с оптимальным соотношением цены, оснащения и запаса хода, наблюдается ограниченность предложений. По прогнозам, к концу текущего года доля гибридных автомобилей на рынке может достигнуть аж 10%. При этом, скажем так, чистые электромобили сохраняют все-таки статус нишевого сегмента. Их доля остается на уровне 1% без существенных изменений. Известно, что в России в настоящее время функционирует порядка 10 тысяч зарядных станций. Хотя, конечно, операторы отмечают, увеличение количества зарядных сессий это вряд ли приведет к образованию очередей на электрических заправках, поскольку значительная часть владельцев электромобилей и гибридов имеет возможность заряжать свои транспортные средства в собственных загородных домах. Вот такие тенденции сегодняшнего времени, друзья. Держите ушки на макушке. Удачи!
0: За баранкой!

Капуста. Это страсть. Страсть.

осталось в теле моем, только боль, усталость. Я ухожу, мое сердце не бьется, я не могу уже больше бороться. Жизнь — это путь для меня, он был узкий, меня избивали за то, что я русский.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: делаешь?
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 21. Ветер южный до 9 метров в секунду. Атмосферное давление около 739 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему

0: озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
1: Здравствуйте все, кто не вписан в огонь общей судьбы под названием «Вонь».

собственной тени, открытые окна, последний рассвет.

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: выходной. Ты слушаешь 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осада». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 18. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Посмотри, какой закат, закат. Детка, го со мной, замкат, замкат. Обнимать деревья

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

путь. Это страсть. Страсть. Это...

0: делаешь?
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осада». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 18. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: до сих пор стучит себе и бьется, как и билось, и с головою продолжает спор.
1: Три-два радио. Это пульс. Это страсть. Страсть.

правилам свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами.

как старое дерево, тихо скрипя, листья мертвые сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосы.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 18. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 16 метров в секунду. Атмосферное давление около 738 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.